Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире радиопередача «Давай поговорим». Радиостанции 5 и BI-FM в Аделаиде. У микрофона Алексей Шандала. Да, я выздоровел и вернулся к вам. А выпускает нас сегодня в прямом эфире звукооператор Власта Крыжай. Что вы слышите в сегодняшней передаче? Мы с вами заглянем в наш календарь, перелистаем страничку недавней истории и предложим вам музыку на протяжении всей передачи.

0: Перепись населения прошла во вторник, 11 августа. Участие обязательно для всех домохозяйств. Еще не поздно заполнить форму. Зайдите на census.abs.gov.au/russian или наберите 1-800-181-227. Одобрено Австралийским бюро статистики Канберра.
1: Station sponsor.
2: Ну, к нам первый день весны придет лишь завтра. Сегодня у нас пока последний день зимы. И посмотрим, чем этот день интересен. Разные страны отмечают сегодня свои праздники. И большинство этих праздников, так сказать, в одном стиле. Кыргызстан отмечает сегодня День независимости. Поздравляем. Малайзия, наши почти соседи, тоже отмечают День независимости. Молдова сегодня отмечает Национальный день языка, очень важный для молдаван праздник. А Польша – День солидарности и свободы. Тринидад и Тобаго тоже отмечает День независимости. А Узбекистан отмечает День памяти жертв политических репрессий. Скорбим вместе с узбеками. Отмечает и Россия, но профессиональный праздник – День ветеринарного работника. Ну что ж, очень хорошая профессия. Главное, чтобы не каких-то силовиков. И посмотрим, какие события произошли в этот день. Последний день зимы для нас, последний день лета для Северного полушария. В разные годы, в разных местах, с разными людьми. В 1492 году, в этот день, был заключен первый в истории мирный договор между Московским княжеством и Османской империей. Так сказать, завершена первая русско-турецкая война, которых потом еще будет много. В 1674 году в Род-Айленде, это в Северной Америке, впервые запрещена продажа спиртных напитков индейцам на территории североамериканских колоний. В 1786 году, в этот день, в Российской империи была упразднена малороссийская коллегия. То есть все стало ясно с Украиной и украинцами. В 1827 году император Николай I издал рескрипт о том, что крепостные крестьяне и дворовые люди не должны обучаться в учебных заведениях выше приходских и уездных училищ. Вот так. В 1873 году, в этот день, в Канаде было сформировано первое подразделение королевской полиции, которое до сих пор в Канаде прекрасно наводит порядок. В 1892 году, в этот день, меценат и предприниматель Павел Третьяков передал в дар городу Москве созданную им художественную галерею. Третьяковская галерея всемирно известна и сейчас. В 1907 году Англия, Россия и Франция сформировали военно-политический союз, сокращенно называемый Антантой, созданный в противовес Тройственному союзу. То есть уже, так сказать, Первая мировая война потихоньку надвигалась. И вот она пришла, и в этот день, в 1914 году, указом императора Николая II, Санкт-Петербург был переименован в Петроград, чтобы не по-немецки звучать, поскольку Германия стала врагом. В 1920 году, несмотря на то, что Европа была разорена, в частности Бельгия, вот королевство Бельгия начало выплачивать пенсии по старости своим гражданам. В 1922 году в «Правде» было опубликовано сообщение о высылке ряда русских интеллектуалов за границу, насильственные высылки. Там были такие имена, как Николай Бердяев, Ильин, Трубецкой, Сергей Булгаков. В общем, то, что нарицательно называется философским пароходом. В 1925 году был принят декрет о введении всеобщего начального обучения в СССР. В 1935 году в этот день был установлен так называемый рекорд в кавычках Стаханова. За смену которая длилась в шахте 5 часов 45 минут, он добыл 102 тонны угля, превысив норму в 14 раз. Правда, во всех сообщениях тогдашних и последующих о рекорде нигде не говорилось о том, что у него было более 10 помощников, которые вместе с ним этот рекорд ставили. В 1941 году, в этот день, в Архангельск из Британии прибыл так называемый «Дервиш». Это не человек, это название первого северного конвоя со стратегически важным сырьем и военной техникой для Советского Союза, который подвергся нападению Гитлера. В 1947 году, в этот день, состоялся первый полет сельскохозяйственного самолета прототипа будущего Ан-2, который летает до сих пор. В 1951 году, в этот день, в Дюссельдорфе, в Западной Германии, поступила в продажу первая долгоиграющая грампластинка со скоростью вращения 33 1/3 оборота в минуту, которые впоследствии стали основными. Но сейчас, увы, тоже ушли в прошлое, уступив место дискам. В 1955 году Уильям Кобб в Чикаго, в США, продемонстрировал первый в мире автомобиль с солнечными батареями, имеется в виду работающий, ездивший автомобиль. В 1957 году была провозглашена независимость Малайской Федерации. В 1963 году получившая название просто Малайзия. В 1965 году Центральный комитет Коммунистической партии Украины принял постановление, это название его, об увековечении памятных мест, связанных с историей запорожского казачества. То есть впервые советская власть как бы легализовала славное запорожское казачество и его историю. В 1966 году, в этот день, первый полет совершил английский истребитель вертикального полета, взлета и посадки, простите, Харриер. Сейчас такие истребители есть у разных стран. В 1975 году Международный валютный фонд в этот день принял решение полностью отказаться от расчетов золотом при международных валютных расчетах. В 1980 году в Польше образован профсоюз «Солидарность», важнейшая общественная организация, изменившая историю Польши. В 1986 году, в этот день, произошло крушение пассажирского теплохода или еще парохода «Адмирал Нахимов» в Черном море. Погибло 423 человека. Я хорошо помню тот день, это был вечер воскресенья. Царство Небесное. В 1989 году румынский язык наконец-то объявлен государственным в Молдавии и переведен на латинский шрифт. То есть в языковом отношении Молдова и Румыния объединились, поскольку это, в общем, народ один и язык один. Еще об объединении. В 1990 году, в этот день, Восточная и Западная Германии подписали договор об объединении юридической и политической систем. В 1991 году, в этот день, официально объявили о своей независимости Кыргызстан и Узбекистан. А в 1994 году, в этот день был, наконец, завершен вывод российских оккупационных войск из Германии. Из Восточной Германии, имеется в виду. В 1996 году были заключены исторические хасавюртовские соглашения между Россией и самопровозглашенной республикой Ичкерией, положившие конец Первой Чеченской войне. А через год, в 1997 году, в этот день трагически погибла принцесса Диана в Париже, Царство Небесное. И несколько персоналей, то есть не о смерти, а поговорим о рождении, о людях, родившихся в этот день. В 12 году нашей эры родился император, римский император Гай Юлий Германик, вошедший в историю под прозвищем Калигула, знаменитый Калигула. В 1749 году в этот день родился Александр Радищев, русский философ, писатель, пострадавший за свои философские взгляды. В 1811 году родился Теофиль Готье, французский писатель и критик. Он интенсивно переводился на русский язык в 80-е годы, так что, наверное, кто-то даже читал его произведения, они такого романтически-авантюрного характера. В 1821 году родился Герман Гельмгольц, немецкий физик и физиолог, также немного известный как психолог, в общем, великий ученый. В 1872 году родилась красотка Матильда Кшесинская, русская балерина польского происхождения, прима балерина российского балета, бывшая любовницей будущего императора Николая II, когда он был наследником, и некоторых великих князей, за одного из которых она даже потом вышла замуж. Прожила 99 лет. В 1874 году родился Вячеслав Минжинский, русский революционер польского происхождения, нарком финансов, а главное – председатель страшного ОГПУ. В 1908 году родился Уильям Сараян, американский писатель армянского происхождения, один из выдающихся писателей, современных американских писателей. В 1932 году родился Роман Ткачук, советский актер театра и кино, всем известный пан Владок. В 1949 году родился еще один актер Ричард Гир, американский актер, всемирно известный. И еще кино. В 1951 году родился Алексей Учитель, мой тезка, советский российский кинорежиссер. А в 1974 году родился выдающийся украинский теннисист, экс-четвертая ракетка мира Андрей Медведев.

Сейчас, когда идет кровопролитнейшая российская война против Украины, в мире в целом во многих странах очень сильно желание мира. Но Россия вела и другие войны и с соседями, и с собственными мятежными провинциями. И вот сегодня, в связи с датой, мне хотелось бы вспомнить события 30-летней давности, когда была предпринята попытка завершить войну, первую войну России против Чечни, против собственной части. Я хотел рассказать, сказать несколько слов хотя бы, не этого стоит, о так называемых хасавюртовских соглашениях, которые были совместным заявлением, в котором декларировались принципы определения основ взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой, которая была самопровозглашена и выступала под названием Чеченская Республика Ичкерия, или просто Ичкерия, и которые соглашения были подписаны 31 августа, то есть в этот день, 1996 года, Александром Лебедем и Асланом Масхадовым. Эти соглашения завершили Первую Чеченскую войну. Александр Лебедь был тогда секретарем Совета Безопасности Российской Федерации, а Аслан Масхадов был начальником главного штаба вооруженных сил Республики Ичкерия. И вот наступило перемирие. Но все было очень непросто, как любят сейчас говорить в России, все было неоднозначно. Главными особенностями и спецификой этих соглашений стали такие юридические и политические факторы. Первое и главное, конечно, это отложенный статус Чечни. Из-за чего шла война? Чечня требовала полной государственной независимости, признания со стороны России, ну и других стран, естественно. И вот результатом соглашений стал так называемый отложенный статус Чечни. То есть центральным пунктом документа стал перенос решения вопроса о государственном статусе Чеченской Республики на 5 лет вперед, до 31 декабря 2001 года. До этого момента регион получал полную внутреннюю автономию, но без официального признания независимости со стороны России и мирового сообщества. Российская сторона обязалась полностью вывести федеральные войска с территории Чечни, что и было сделано к концу 1996 года. На местах создавались совместные комендатуры. Однако разоружение чеченских формирований и контроля над границами со стороны Москвы фактически достигнуто не было. Но для управления республикой в переходный период учреждалась так называемая совместная комиссия, в задачи которой входили. Это должен был быть постоянно работающий орган. И вот задачами его было, первое, контроль за выводом российских подразделений, что в итоге было достигнуто. Совместная борьба с преступностью и терроризмом на территории Чеченской Республики и приграничных территориях Российской Федерации. И восстановление разрушенных бюджетно-финансовых и экономических связей. Ну, надо сказать, я хорошо помню, что, несмотря на войну, экономические связи между Ичкерией и Россией все равно существовали. В российском обществе и среди военных особенностей соглашения воспринимались как национальный позор. Воспринимались заслуженно, поскольку были капитуляции перед Чечней и были подписаны на фоне тяжелого поражения федеральных сил в Грозном в августе 1996 года. Это соглашение было подписано на фоне успешной боевой операции «Джихад», такое было название этой операции, вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерии в августе 1996 года, установивших полный контроль над городами Грозный, Аргунт, Гудермес и ряд других, а также совершенно неудовлетворительного состояния материально-технического обеспечения российских войск
и недостаточной организации их действий. По мнению генерала Рохлина, впоследствии, увы, погибшего, сама попытка военным путем решить проблему была ошибкой. Но, тем не менее, война была начата в 1994 году. Подписи под документом поставили начальник штаба вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия Аслан Масхадов по поручению исполняющего обязанности президента Чеченской республики Ичкерии Зелимхана Яндарбиева и секретарь Совета безопасности Российской Федерации Александр Лебедь по поручению президента России Бориса Ельцина. Кроме них соглашение подписали заместитель секретаря Совета безопасности России Сергей Харламов и вице-президент Чеченской республики Ичкерия Саид Хасан Абумуслимов. Итогом соглашений стало прекращение боевых действий и вывод федеральных войск.

Как-то недавно в одной из бесед сквозь сигаретный дым тихо спросил меня старый сосед: «А сколько, скажите, вам все-таки лет?» Странный вопрос, сколько мне лет? Мы не о том говорим. Сколько мне лет, сколько мне лет? Ну, столько же, сколько и зим. Как же точнее найти мне ответ, список годам моим? Если считать по количеству бед, о, то уж, наверное, за 1000 лет. Странный вопрос, сколько мне лет? Он по плечу молодым. Сколько мне лет? Столько же, сколько и зим. Утром встречаю весенний рассвет, верю глазам твоим. Песни пою, будто мне еще нет даже ушедших 17 лет. Странный вопрос, сколько мне лет? Мы не о том говорим. Сколько мне лет? Сколько мне лет? Столько же, сколько и зим. Не отрекаюсь от возраста, нет, бережно мной храним. Каждый тот год, что в прошедшей войне был воевавшим, зачислен в тройне.

весенних примет, возраст мой будь моим. Впрочем, чего это ждет наш сосед? Он спросил меня, сколько мне лет. Странный вопрос, сколько мне лет. Мне о том говори, сколько мне лет? Сколько мне лет? Столько же, сколько и